0: Смотри, Мишу едят! Это мне страшно! Змея! Тебе со мной туда, а не пью маку мирно, лежа!
1: Ну, доста дан си. Знайко, змагай.
0: Мако се будеш тако понашал, отечу вону твою принцезу.
1: Отиди тамо, где спава мой тата, па укради негову жену. Хайде, отми мою маму, ако те не страх.
0: А я немам тату да се тучи свой тату.
1: Dobro, ajde, lezi mirno pokraj kreveta dok se ja ne probudim. Ajde, dobro.
0: Dobro. Dobro, neka ti bude. Voli da znaš da ću te sutra rastrgati. I tebe, i onu tvoju.
1: U redu, samo sada spavaj. Ajde, umoran sam.